0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lenkijos skaitmenizacijos ministras palydovinio ryšio Starlink stotyje kilusį gaisrą vadina sabotažo aktu, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Gaisras Lenkijos centrinėje dalyje esančioje Starlink stotyje kilo naktį. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Padegta transformatorinė sienelė ir atvykę gaisrininkai ganėtinai greitai, bet didelių problemų užgesino gaisrą. Tokių incidentų Lenkijoje pastarosiomis savaitėmis yra vis daugiau, tiek geležinkelio infrastruktūra, tiek gamybos infrastruktūra, tiek ir ryšio infrastruktūra. Ir dažniausiai Lenkijos vyriausybė, tiek tarnybos neskuba su išvadomis, bet šį kartą būtent ministras leido savo teikti, kad tai greičiausiai yra sabotažo atvejis, nes būtent iš šios Starlink bazės, antenų bazės yra tiekiamas interneto ryšys taip pat ir Ukrainai. Lenkija yra viena iš didžiųjų tų valstybių, kurios prisideda prie Starlink paslaugų pirkimo Ukrainai.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu Lenkijos rytuose sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje peiliu sužeidė 5 žmonės. Iš pradžių pranešta apie vieną žuvusį asmenį, vėliau tarnybos patikslino, kad žuvo 2 žmonės. Išpuolis įvykdytas Jaroslavo Benediktinių vienuolyne, abu žuvę asmenys buvo kunigai. Išpuolio motyvas neaiškus. Po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Lenkija nekartą kaltino Rusiją diversijų ir išpuoliais, kuriems vykdyti kartais verbuojami užsienio piliečiai. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti į kelias internetą. Neto svetainės esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Apie šį incidentą pranešta, kai įvairių technologijų įmonių vadovai kreipėsi per specialų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį dėl dirbtinio intelekto keliamos rizikos ir paragino vyriausybės bendradarbiauti valdant galingą technologiją. Visgi OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas tvirtina, kad dirbtinis intelektas yra ateitis.
3: We are at a crossroads.
4: Esame kryžkelėje. Vienas kelias veda į pasaulį, kuriame valdžia sutelkta vienose rankose. Sprendimai priimami neskaidriai, o žmonės jaučia, kad svarbiausia jų gyvenimo technologija yra primetama iš šalies. Kitas kelias veda į pasaulį, kuriame dirbtinis intelektas tarnauja žmonėms, kur mokslo pažanga gerina realų gyvenimą ir kur daugiau žmonių gali dalyvauti kuriant ateitį. Tai ateitis, kurioje išnaudojamas potencialas, ateitis, kuriam mūsų manimų verta kurti.
1: Teigia OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą pradės naują UEFA tautų lygos ciklą. Edgaro Jankausko auklėtiniai išvykoje susitiks su Lichtenšteino futbolininkais. Be jų, Lietuvos D diviziono grupėje laukia ir Azerbaidžano komanda, kurią Lietuvos futbolininkai sekmadienį priims Kaune. Prieš akistatą su Lichtenšteinu šalies sostinėje Vaduce treniruotę surengęs Jankauskas sako, kad Lietuvai favoritės etiketė kabinama ne be priežasties, tačiau tai reikės įrodyti.
5: Didžiausias mūsų priešas, arba gal būtų švelniau, didžiausia mūsų klaida būtų neįvertinti priešininko. Dabar tas favorito ženklelis mums prisektas, ar jisai mums kelia daugiau įtampos, ar duoda daugiau pasitikėjimo, čia jau turbūt parodys rungtynės. Bet aišku, kad ta įtampa yra ir žaidėjai, kurie yra europinio lygio. Aš skaitau, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė daugelį, o galbūt net ir visuose komponentuose už priešininką. Jokių būdų tai mums negarantuoja sėkmingo galutinio rezultato.
1: Futbolo treneris Edgaras Jankauskas pirmą vietą tarp trijų komandų užėmusi rinktinė tiesiogiai pakils į C divizioną. Lietuvos futbolininkų rungtynė su Lichtenšteinu nuo pusės dešimtos transliuos LRT+. Šią valandą Vilniuje yra 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14 laipsnių, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Томас Волкаускас. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Литва закроет въезд в страну двум российским олигархам Михаилу Фридману и Алишеру Усманову. Депутат Европейского парламента Дэйн Жалимас объясняет, как принималось решение о снятии европейских санкций с российских олигархов и какой сигнал это посылает. Сделка Беларуси и США по калию, что дополнительно может обсуждаться на переговорах в более широком формате. Министр обороны Роберт Скоунас признает, что на организованный для сотрудников министерства праздник могло быть выделено слишком много средств и намерен пересмотреть смету. Как заявляет министр в социальных сетях, возможно, не все было должным образом просчитано и оценено при организации мероприятия для коллектива. Организованный Министерством национальной обороны праздник для сотрудников обошелся почти в 45 тысяч евро. На празднование в Министерстве обороны отреагировали политики страны. Премьер-министр Мендуга Синкевичу заявил, что министр обороны Роберт Скоунас у нас поначалу не совсем удачно прокомментировал появившуюся информацию о празднике для сотрудников министерства. По его словам, министру стоило бы извиниться перед обществом по возвращении из визита в Соединенные Штаты. Президент Гитанас Нуседа заявил, что подобные ситуации дискредитируют финансирование системы обороны, а министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что организованный министерством праздник для сотрудников почти за 45 тысяч евро вызывает вопросы. В Вильнюсском окружном суде состоялось первое заседание по делу священника Тадаса Шведавичуса, обвиняемого в сексуальных преступлениях против детей. Из-за смены адвоката следующее заседание пройдет 22 октября. Представленное время ознакомиться с делом. Вину священник не отрицает и обещает возместить детям ущерб. Священник обвиняется в преступлениях против 11 несовершеннолетних. Прокурор заявляет, что пострадавших может быть и больше. Служба специальных расследований решила не начинать досудебное расследование по поводу публичных закупок усадьбы Роудондори, связываемых с ныне отстраненным временным директором учреждения и ее заместителем. Как указывает СТТ, такое решение принято, поскольку не установлены признаки преступного деяния коррупционного характера. Член Сейма, консерватор Мендуга Слинге, ранее сообщал, что усадьба Роудондори заключала договоры закупок с компанией, которая связывается с заместителем директора учреждения Эгидиусом Маркунасом. Устройствами в усадьбе Роудондорис и закупками этого учреждения активнее начали интересоваться после журналистского расследования ЛРТ, вызвавшего сомнения по поводу того, при каких обстоятельствах там работает супруга премьер-министра Аисты Синкевичене. После того, как Европейский Союз отменил санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, они будут внесены в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву. Это подтвердил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. По его словам, об этом говорилось премьер-министром. Усманов и Фридман будут внесены в список лиц, которым запрещен въезд из-за угрозы безопасности Литвы. Европейский Союз на этой неделе исключил Усманова и Фридмана из санкционного списка. Депутат Европарламента Дэйн Жалимас говорит, что решение Европейского Союза о снятии санкций с двух российских олигархов посылает смешанный сигнал. В то же время литовский политик считает, что в ходе этого процесса был достигнут важный компромисс.
6: Смотря как смотреть, конечно, на этот сигнал. Конечно, первое впечатление, что сигнал очень плохой, в смысле о том, что на Европейский Союз поддается давлению, довольно примитивному давлению, то есть где-то взяты в заложники граждане одной из стран Европейского Союза, и она тогда настаивает на снятии санкций с определенных олигархов. Естественно, но, наверное, самое, что вот из этого возникает, что боясь, чтобы похожие шаги они могут повторяться. И как бы тут такое впечатление, что национальные эгоистические интересы, они преобладают над общим интересом, то есть санкционировать всех, которые участвуют в этой машине агрессии. Но, с другой стороны, если посмотреть уже по сути, то на самом деле, я думаю, что все-таки этот случай пока единичный случай и пока больше как исключение из той всей практики Европейского Союза, потому что тем же самым решением на самом деле санкции как раз были укреплены. Мы должны иметь в виду, что на санкционных списках находится где-то близко 3000, наверное, физических и юридических лиц. Я имею в виду индивидуальные санкции. Так вот, нужно это видеть, что на самом деле санкции были продлены, вообще на 36 месяцев. То есть 3 года, вопреки той практике, которая была раньше, что мы каждые 6 месяцев имели такие напряженные иногда, потому что всегда возникали какие-то единичные вопросы, которые были как бы препятствием достичь согласия, и нужно было искать компромиссы, то сейчас на 3 года эти санкции продлены, и они стали более устойчивыми и, я думаю, тем же самым более эффективными. Так это тоже нужно видеть, как нужно видеть и то, что Европейский Союз, видимо, намеренно, потому что все чувствуют себя, ну, скажем, не очень уютно, посылают сегодня уже сигналы, что санкционный список может быть расширен как раз тоже олигархами на примере Михаила Потанина, если я хорошо помню, и еще одного босса алюминия и стали. Так что, на самом деле, я думаю, что пока на это нужно смотреть как на неприятное исключение из вообще-то неплохой практики Европейского Союза. И я, знаете, я думаю, что все-таки, если кто-нибудь в будущем поступит таким же образом, что Европейский Союз нажмет на тормоза и больше такого не повторится.
3: Я бы хотел немного еще остановиться на решении национальных. То есть вы сказали про национальные интересы. В частности, идет речь про Францию. Словакия тоже лоббировала этот процесс. Но мы помним, что в день принятия, то есть исключение санкций Фридмана и Усманова, Латвия до последнего противилась этому процессу. Была ли какая-то роль в этом Литвы? И не кажется ли вам, что можно было, не знаю, и нужно ли было идти там против общеевропейского решения?
6: Знаете, одна из ролей Литвы, на самом деле, это и было 36 месяцев. Я думаю, что это, ну, мы, конечно, всех обстоятельств не знаем, но это было вот как бы условием пойти на компромисс. И на самом деле, я считаю, вот в создавшихся условиях этот компромисс, ну, на самом деле, оптимальным. Потому что, ну, будем все-таки реалистами с другой стороны. Это, я думаю, еще раз показывает, что те дискуссии иногда, например, что стоит ли нам сохранять единогласие в Совете Европейского Союза, они, вот этот случай как раз показывает, что на самом деле вот нам этот принцип единогласия не нужен. Я имею в виду, когда, конечно, решения принимаются, и те, которые позитивные имеют эффект, и когда одна из сторон блокирует. Обычно, вот что и этот случай показал, что такие страны, как Литва и Латвия, ну просто не способны блокировать односторонне, вот когда они только одними остаются, вот такого повода решения. И на самом деле вот еще раз доказывает, что единогласие для Литвы и для Латвии, например, но на самом деле не является тем инструментом, где ты можешь пойти против всего Европейского Союза. Единственный путь, конечно, создавать коалиции, и мы тоже там об этом говорили сегодня, что если бы было стран 7-8, тогда да. Но это уже единогласие тогда и само собой не нужно. А на самом деле тут нельзя забывать и то, что существуют и определенные альтернативные решения. Я думаю, что это, наверное, тоже имелось в виду, когда Литва и Латвия шли на компромиссы. Я имею в виду национальные санкции. Действительно, если их расширить на очень большое количество, не знаю, ну, 26, это, конечно, идеально, скажем, но Франции там не было бы, но даже больше 20 стран Европейского Союза, это бы тоже имело большой эффект. Так что компромисс всегда нужен, когда этим не ущемляются самые такие существенные национальные интересы. Тут я этого не вижу. Я как раз вижу то, что мы можем компенсировать то, что случилось через национальные санкции, через определенную коалицию национальных санкций в самом Европейском Союзе. И то взамен получена устойчивость этих санкций на даже 3 года, я думаю, это само по собой доказывает, что

0: но тут компромисс все-таки был оптимален. Хотя, конечно, всем, наверное, невкусно от того, что случилось.
1: Говорил депутат Европейского парламента Дэнис Жаремас. Двое человек погибли, шестеро пострадали в результате российского обстрела Киева. Об этом ночью сообщил в Телеграм мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается, что российские войска сегодня утром ударили по ферме в селе Старая Гнилица в Харьковской области. В результате атаки 6 человек погибли и 12 были ранены. Под Варшавой загорелась наземная станция Starlink, обеспечивающая интернетом в том числе украинских военных. Власти Польши считают пожар диверсией, за которой, вероятно, стоит Россия. Инцидент произошел вчера вечером в деревне Воли-Крабовской, неподалеку от Варшавы. Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что это очевидная диверсия, цель которой — вывести станцию из строя и заблокировать доступ к интернету для ряда ведомств, включая украинских военных, добавив, что огонь охватил электроподстанцию и генератор. После того, как президент США Дональд Трамп 21 сентября заявил в соцсетях о скорой сделке по покупке белорусских калийных удобрений, литовские политики разошлись во мнениях о заявлении Трампа. Глава МИД Кестутис Будрис назвал переговоры Вашингтона и Минска двусторонним вопросом, отметив, что ЕС сохраняет экспортные ограничения и намерен их придерживаться. В то же время евродепутат Витянис Повилас Андрюкайтис допустил, что Европа могла бы разрешить транзит белорусского калия в обмен на вывез украинского зерна через территорию Беларуси. О том, что такие разговоры могут вестись, говорит и политолог Игорь Тышкевич. По его словам, в таком случае США могли иметь дополнительный рычаг давления для возобновления транзита белорусского калия через страны Балтии.
2: С одной стороны, она может не состояться, но я бы сказал, что государства Балтии скорее будут торговаться за возможность транзита, потому что вопрос, каким образом это оформить, это может быть как непосредственно транзит уже американской продукции, потому что если посмотреть санкции, то запрещена покупка, скажем так, получение, передача, то есть все, что имеет отношение к смене собственности собственника белорусских калийных удобрений. То есть если мы считаем нормативку ЕС. Транзит американских удобрений с территории Беларуси к литовским портам — это не покупка, не получение, не передача. Перевозка американских удобрений на американский корабль не является сменой собственника. На этом, вероятнее всего, американские представители будут, скажем так, давить. Но с точки зрения дальнейших перевозок, если в схеме появится Гродно Азот, то вероятнее всего, что американские эмиссары будут давить насчет открытия полностью транзита. И это может быть в двух вариантах. Вариант номер один. США в переговорах могут вспомнить о такой вещи, как конвенция по морскому праву, которая дает гарантии неморским государствам доступа к морским портам. Если я не ошибаюсь, все государства Европейского Союза эту конвенцию и подписали, и ратифицировали. Пункт номер два. Это уже вариант, связанный с Украиной. И это уже политический, так, скажем так, такой компромисс, который будет для властей Литовской Республики либо Латвии выглядеть весьма-весьма привлекательно. Дело в том, что сейчас Украина сталкивается с проблемой того, что не работают черноморские порты. Это означает, что Украина фактически остановлена 85% украинского экспорта. Уже сейчас на этом фоне Украина требует дополнительной финансовой помощи в районе 20 миллиардов долларов. В случае, если экспорт не восстановится, хотя бы частично, в первую очередь по зерну, то в таком случае на следующий год Украина будет просить у Европейского Союза примерно на 35 миллиардов долларов больше, чем планировалось. И это уже вопрос в том числе того, как европейские государства будут относиться к расходу денег европейских налогоплательщиков. И вот в этом, на этом фоне может возникнуть концепция, точнее она уже, насколько я понимаю, обсуждается, транзита через Беларусь украинского зерна, по крайней мере, портам Балтии, где параллельный транзит к тем же самым портам, например, калийных удобрений, будет продемонстрирован как говорится, необходимая уступка диктатору ради спасения либо помощи братской Украине. Этот вариант американцы тоже будут предлагать. Точнее, вероятнее всего, предлагают. Потому что, если вы помните, то Джон Коул после Минска он съездил и в Вильнюс, и в Ригу. Но явно он там, назовем так, не мороженое кушал, как вы понимаете.
1: Да, и о том, что Джон Коул уже в предыдущий раз, полгода назад, как бы открыто впервые заявил, что американская сторона просит Литву, да, и Польшу снять ограничения, обратились, точнее, американцы к странам Балтии, чтобы сняли те ограничения на перевозку удобрений. Мне еще бы хотелось узнать, известно ли вам что-то о том, как Беларусь готовится к возможному, и есть ли какие-то сигналы, указывающие на то, что Беларусь готовится к возможному возобновлению транзита, может быть, я не знаю, восстанавливать инфраструктуру, есть ли какие-то...
2: Ну, давайте так вот. вот дорога в направлении Друскенников, это второстепенное железнодорожное сообщение, которая была разобрана на реконструкцию, сейчас показывают, что это якобы военная угроза. Но давайте так, эта дорога использовалась для, в первую очередь, грузового сообщения, вот сейчас ее снова собирают назад.
1: То есть, я тоже эту информацию слышал, то есть это происходит, в целом подтверждается эта информация.
2: То есть вот, пожалуйста, вы задали вопрос по инфраструктуре, вам буквально вчерашнюю либо позавчерашнюю новость.
1: И еще вот немного коротко про то, как вот этот политический момент и аспект Украины. Я сегодня вижу, что Сибига, министр иностранных дел Украины, на встрече в рамках там мероприятия ООН в Нью-Йорке, он сказал, как бы заявил о том, что нужно усиливать давление на режим Лукашенко, усиливать санкции и так далее. Показывает ли это, что, я не знаю, что Украина готова, например, к такой сделке идти на какую-то договоренность с Украиной?
2: Ну, Украина поднимает ставки в отношении Беларуси. Есть определенный трек одной из части украинских элит, скажем так, именно в демонстрации готовности повышать ставки политические далее. С другой стороны, давайте вспомним, что по украинской прессе 2 месяца назад проходила информация, что, например, двое представителей Зеленского, и в Украине называли одного из них, это господин Арахами, лидер парламентской фракции, были в Минске на консультациях с Лукашенко. Еще раз. То есть есть официальная, скажем так, естественно, достаточно жесткая риторика, есть впервые с конца 2022 года. Группа переговорщиков достаточно высокого уровня, потому что, напомню, что Арахами входит и в группу переговоров и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки, и с Россией. Группа переговорщиков достаточно высокого уровня посетила Минск.
1: А как вы думаете, как в России на это смотрят?
2: Ну, России явно не нравится. Вот давайте, вот зашел разговор снова-таки про калий. Давайте вспомним инцидент с дроном, который залетел с территории Беларуси. Вопрос, кем он был отправлен. Я вам хочу напомнить, 2022 год, когда на фоне зерновой сделки обсуждался вопрос тоже транзита через территорию Беларуси. Он впервые был поднят Лукашенко в августе 2022 года. А через день после озвучивания этого тезиса на территорию Беларуси залетели российские стратегические бомбардировщики, сделали ракетный залп по территории Украины. Второй раз этот тезис был озвучен в сентябре 2022 года на генеральном секретаре ООН. Через 2 дня после того, как этот тезис был озвучен, российские бомбардировщики вновь залетели на территорию Беларуси, сделали залп по территории Украины. Я напомню, что Беларусь не относится к так называемым пусковым рубежам для российской стратегической авиации. Но это была демонстрация того, что Россия может, ну, скажем так, создать неблагоприятные условия, включая провокации, на территории Беларуси. Сейчас вновь обсуждается калий, но сейчас вопрос с дроном, который полетел с территории Беларуси, там, в обход Калининграда и так далее, через литовскую польскую территорию.
1: Говорил политолог Игорь Тышкевич. В то же время депутат Европарламента Дэниэль Жалимас говорит, что не слышал среди коллег по ИП подобных разговоров. Также политик считает, что обсуждать вопрос транзита без деэскалации со стороны Беларуси не имеет смысла.
0: Знаете, я думаю, чтобы если администрация Трампа достигла бы этой цели, вот тогда это уже было действительно шаг, который принес нам большой вред и разрушил все основания нам говорить о том, что мы называем ценностную иностранную и вообще политику. Так что я не думаю, что это случится, хотя, конечно, Литва будет председательствовать, ну, уже начиная с 1 января следующего года в Совете Европейского Союза и будет иметь, может быть, несколько больше весу по этим вопросам, но я не думаю, что все-таки Литва бы поддалась вот к такому давлению, несмотря на все, может быть, имеющие рычаги. И знаете, тут есть чисто такой просто уже другой вопрос, потому что мы этим действительно можем создать гораздо более такой опасный прецедент, потому что это идет не об одном или другом человеке, это идет о всей отрасли белорусского калия, который приносит, наверное, самый большой доход режиму. И что мы получаем взамен? А взамен мы ничего не получаем. На самом деле нету тех условий. Они всем известны. Тут не нужно отпускать по 20, по 100 политических заключенных. То есть их вообще не должно быть. Это во-первых. А во-вторых, должны быть гарантии, что репрессий больше не будет. Ну и в-третьих, конечно, чего бы хотелось, ну, хотелось бы видеть возврат, ну, Возврат — это больше уже, наверное, 30 лет этого нету в Беларуси, но вообще к демократическим выборам. Так я понимаю тогда смысл, если бы была какая-то дорожная карта по этим вопросам. А так вообще, знаете, даже и я бы не преувеличивал никогда слов Трампа, потому что, ну, мы знаем, что то, что он говорит и что происходит в реалии, это не совсем

0: всегда соответствует тому. И, знаете, с другой стороны, тут, наверное, бы не имело смысла даже говорить о теоретическом каким-то снятии санкций, потому что, ну, мы сами слышали, что и сам Лукашенко даже этого не желает.
1: Я бы тут хотел с вами поделиться, что я слышу от некоторых экспертов белорусских. Такое мнение присутствует сейчас в дискуссии, что якобы США взамен на... Потому что там сейчас ведется процесс, США вводят санкции против России, адские санкции Линдси Грэма, они повлияют на Америку в том числе, США закупают у России удобрения, и они как бы нуждаются в этом со стороны Беларуси, и что якобы фигурирует, циркулирует такая дискуссия о том, что договоренность может войти в Украину. Украина сейчас сталкивается с кризисом в экспорте, порты опять блокируются, и якобы может появиться в этой схеме процесс, что Украине позволят тоже вывозить свое зерно через Балтийские порты, через территорию Беларуси, и таким образом как бы США могут преподнести это как компромисс европейским странам, что смотрите, мы помогаем украинской экономике, не нагружаем своих налогоплательщиков дополнительно, потому что Украина уже, насколько я знаю, запросила какие-то дополнительные средства на следующий год в связи с проблемами с экспортом. В общем, не знаю, слышите ли вы такое в Европейском парламенте, как вы относитесь к этой теории и мнению?
0: Но, знаете, в последнее время в Европейском парламенте такого разговора действительно не было. Я думаю, что то, что вы говорите, это довольно новое. Но это опять очень трудно комментировать, наверное, то, что бы я назвал предпосылки, на которых я пока не вижу много оснований. Конечно, эта схема, она довольно логически может выглядеть порой, но, знаете, с другой стороны, то, что я вижу, так это как раз, думаю, вот усиление помощи белорусского режима для российской агрессии. И это мы видим из тех атак, которые происходят против и украинской столицы, и тех областей, которые раньше не были в пределах досягаемости, наверное. Я думаю, что это не без помощи и ретрансляторов, которые действуют на территории Белоруссии, и многих других вещей. Я уже не говорю, что Беларусь, естественно, в какой-то степени помогает России избегать негативных последствий санкционного режима. Так что на самом деле я пока не вижу никаких движений в эту сторону, в сторону деэскалации. А тут без деэскалации, наверное, бессмысленно вести разговоры о том, что может произойти что-то наподобие того. Я не вижу со стороны Украины пока тоже никаких движений в эту сторону.
1: Говорил депутат Европейского парламента Дэйни Жалимас. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве облачно с прояснениями, во многих местах кратковременный дождь, местами туман. Ветер западных направлений 7-12 метров в секунду. На взморье порывы до 15 метров в секунду. Температура 6-11, на взморье до 13 градусов тепла. Завтра днем в стране будет облачно, во многих районах местами пройдет дождь, ветер западных направлений 8-13 метров в секунду, на взморье порывы до 15 метров в секунду, температура 11-16 градусов тепла. В Вильнюсе ночью кратковременный дождь, температура 8-10 градусов тепла, днем местами пройдет дождь, температура днем 12-14 градусов тепла. Ну а на сегодня все. С вами был Томас Волкаускас. Я напомню, что новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта lrt.lt и в радиотеке LRT. Сейчас 16 часов 27 минут.